0: Неприбытие флота в корне подрезало нашу инициативу на левом фланге. Центр тяжести удара переносится на турецкий вал. Лох. И Севаш с выходом 15-й и 52-й дивизии в тыл Перекопской группировки. Задачи войскам будут поставлены мной лично на исходных позициях. Начало операции 7-го. 22 часа. Мои директивы командармы получат сегодня вечером. Все.
1: Страшно сомневаюсь за пехоту, товарищ командир. 9 верст по гнилому морю померзло. Увидишь, на тот берег не дивизия, а сосульки. А сосульки и пальцами сломать можно.
2: Ты не сомневаешься.